0: «Вы когда-нибудь терялись?» «Посреди леса». «Я терялся. Я не знал, куда идти. Было холодно, и солнце садилось. У меня не было даже компаса. Я понятия не имел, куда идти и как оттуда выбраться. Признаюсь, что я был на грани паники». Чувство потерянности может ощущать и мальчик, который растет без отца, направляющего его.
1: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. Мы поговорим о том, что мы можем сделать, чтобы помочь мальчикам встать на правильный путь и указать им правильное направление, когда они вступают во взрослую жизнь. А это – делать шаг вперед и проявлять мужество.
0: Мне кажется, что этот мир крадет у нас мужество. Он лишает нас мужества. Многие унывают из-за этого в добрых делах. Скажу честно, если мужчинам когда-то и нужна была поддержка, то это именно сейчас.
1: Эта тема зарождалась в твоем сердце на протяжении практически 10 лет, может и дольше, когда ты не раз призывал мужчин к мужеству. Позволь спросить тебя о моменте перехода мальчика в отрочество. Кажется, что отрочество – это то, что просто наступает и все. Ты не входишь в этот период как-то намеренно. И вопрос такой – ты идешь в определенном направлении или просто следуешь своим импульсам?
0: Мальчик растет, он получает различный опыт в детские годы. Но что должно произойти потом? У него в жизни должен быть взрослый мужчина, который направит этот опыт, чтобы к подростковому возрасту у него уже сформировался характер. Ему необходима мудрость, чтобы отличить плохое от хорошего, и совесть, чтобы отворачиваться от зла и принимать правильные решения. Отрочество кажется тем временем, когда жизнь кипит, но в то же самое время в этот период каждому мальчику нужен отец.
1: К сожалению, мы живем в мире, где многие мальчики растут без отцов. Если у мальчика нет отца или кого-то, кто сможет указать ему направление и сказать: «Вот что значит быть мужчиной, следуй за мной, я покажу тебе, куда идти», то над ним возьмут верх плотские импульсы, и мужественность его проявится в буйстве.
0: В одной газете была опубликована статья «Проблемы с мальчиками». Там говорилось, что самые объективные показатели – преуспеет ли мальчик в старших классах или потерпит неудачу, заключается в ответе всего на один вопрос. Есть ли в его жизни мужчина, являющийся для него примером? И, к сожалению, во многих случаях ответ был «нет». Я как-то наткнулся на чьи-то мудрые слова, которые гласят: «Мальчик без отца – это как путник без карты». Вот кто такой мальчик. Он начинает жить, и путь его – не нанесен на карту. У него нет опыта, чтобы знать, как с этим справиться, на кого он будет смотреть, чтобы обрести опыт, который ему необходим, чтобы пройти через долины, опасные места и горы. В жизни с нами происходит многое, но, как мы знаем, в жизни мальчика и в подростковый период может быть много зла до того еще, как он войдет во взрослую жизнь.
1: Я не думаю, что когда я впервые стал отцом, я осознал свою ответственность в том, чтобы призывать сыновей быть мужчинами. Я не понимал, что на меня возложена эта ответственность. А как твой папа принял эту ответственность в своей жизни? Он понимал, что Бог призывал его к этому. Как ты думаешь?
0: Это одна из самых потрясающих историй в моей жизни. Мой отец очень сильно повлиял на мою жизнь, но я понятия не имею, где он этому научился, потому что его отец ушел от них, когда он был подростком. Его отец оставил их семью и 8 детей, и больше не появлялся. Мой папа был для меня важен, потому что он участвовал в моей жизни. Он был тренером моей маленькой команды, и я даже помню результаты тех матчей, которую мы тогда играли. Интересно, да? И я помню это, потому что у меня был папа. Он научил меня основам жизни, послушанию Богу, честности в характере. Он сам был примером этого. Его жизнь была крепка, как камень. И удивительно, сколько раз я возвращался мысленно к своему отцу, который был надежным, который не оставил нас, когда сам стал отцом. Я знаю, что не у всех наших слушателей были такие отцы. Им пришлось учиться этому у многих мужчин. Но каждый мальчик нуждается в папе, который видит в этом парнишке свою ответственность. У меня нет сомнений, что мой папа любил меня, и что он делал все, что было в его силах, чтобы подготовить меня к жизни.
1: Я думаю, что мальчикам в период взросления необходимо помогать формировать их характер, потому что их естественные наклонности не приведут их в нужное место. Это часть ответственности отца, чтобы мальчик с мудростью вступил в отрочество. Он должен сказать: «Я буду слушать мудрость отца и следовать его примеру».
0: Книга «Притч» вся об этом. Она говорит о жизненном направлении мудрого отца своему сыну, призывающему его встать во весь рост. Там не говорится напрямую о мужественности, но мы видим эту мысль во всей книге. Отец призывает сына не быть глупцом и обратиться к мудрости. Если он сделает этот шаг, ему нужен мужчина, который поддержит его в этом. Присутствие отца дает чувство стабильности, уверенности и указывает направление. И когда мы вырастаем и сталкиваемся с жизненными трудностями, мы возвращаемся к этим воспоминаниям. Помнится, я всегда смеялся над теми, кто умудрялся потеряться в лесу. Ты когда-нибудь терялся посреди леса?
1: Я никогда не заходил вглубь леса.
0: Ну да, это хороший вариант, чтобы не потеряться случайно. А я терялся. Я ходил кругами и начал замечать, что я уже здесь был. Там не было никаких опознавательных знаков. Было холодно, солнце уже садилось, и я помню, как молился: «Господи, я заблудился, мне нужна помощь, мне надо отсюда выбраться». Я признаю, что я был на грани паники. У меня с собой не было компаса. В итоге я вышел на просеку, которая была мне знакома, и жутко обрадовался. Чувство потерянности может ощущать и мальчик, который растет без отца, направляющего его. Я хочу дать папам 4 совета, чтобы помочь им направлять своих сыновей.
1: Хорошо.
0: Совет номер 1. Характер. Научите своего сына, что мудро, а что есть глупость. Мы только что говорили о книге «Притч». Об этом она и говорит. Мудрость – это умение жить так, как задумал Бог.
1: Я думаю, что, будучи отцом, вы должны помнить, что ваш сын естественным образом тяготеет к глупости. Притчи говорят: глупость привязалась к сердцу юноши. Вам придется использовать различные способы, чтобы увести его от глупости к благочестивому поведению. Сам он не будет склоняться в этом направлении.
0: Второй совет – это отношение. Как я люблю других. Первое говорит о нашем характере. Люди могут довериться нам, так как то, что мы говорим, хорошо.
1: Что я за человек?
0: Верно. То, как мы относимся к людям, говорит о том, как мы их любим, как заботимся о них, насколько мы мягки к ним, добры, готовы прощать и решать конфликты.
1: То есть ты говоришь о том, что на отца возложена ответственность помогать сыну понять, как иметь здоровые отношения с другими людьми, с женщинами, с братьями, сестрами, с друзьями. Просто понимать, как общаться с людьми.
0: Ваша семья – это лаборатория. И вы учите своего сына, как жить и как любить окружающих. Некоторые из уроков, которые вы придадите своим сыновьям, будут основываться на ваших собственных ошибках. Например, когда вы поступаете неправильно и должны попросить у своей жены прощения в присутствии ваших детей. У меня такое случалось не раз. Когда такое происходит, вы можете сказать своим детям: «Вы не будете помнить своего папу как совершенного человека, но я надеюсь, что вы вспомните, что когда он ошибался и обижал другого человека, он мог признать это и попросить прощения». Самовосприятие – это третий совет. Это ответ на вопрос: кто я? Есть множество областей в жизни, о которых мальчику необходимо задуматься. Одна из них – какие у него взаимоотношения с Богом? Потому что только тогда, когда он определит, кто есть Бог в Писании в отношении к Иисусу Христу, у него будет правильное видение себя самого. Также стоит вопрос об осознании своей половой принадлежности. Что значит быть мальчиком, а не девочкой? Что значит быть мужчиной, а не женщиной? Свое первое понимание этого вопроса он получает от отца, который видит, насколько отец сам чувствует себя уверенно в своей роли, когда он ухаживает за своей женой, как он служит ей, учитывая ее значительные отличия от женщины. Мальчик, пока растет, улавливает все эти моменты в своей семье, где он получает первое представление о том, что значит быть мужчиной и как мужчина может уверенно общаться с женщиной.
1: То есть самовосприятие вращается вокруг осознания своей половой принадлежности. Но также ты говорил и о духовном самовосприятии, и о понимании того, что по природе человек склонен к греху, нуждается в Спасителе, и в понимании, кто есть Бог, а также того факта, что жить надо для Него. И какой же последний совет?
0: Это имеет отношение к нашей миссии и тому, почему я здесь. В чем моя цель? В послании к Ефесянам, 2 глава, стих 10, говорит о том, что мы, Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я никогда не забуду мальчика, который часто приходил к нам в гости. У его мамы было 4 мужей. И он никогда не видел мужчину в доме постоянно. Не знаю, что меня однажды подтолкнуло на то, но я посмотрел ему в глаза и сказал: «У Бога есть план для твоей жизни. Он хочет, чтобы ты совершил в жизни что-то невероятное. Если ты будешь жить с Ним, знать Его, и Христос станет твоим Господом и Спасителем».
1: Мы возвращаемся к иллюстрации с картой, которую ты использовал ранее. Если у ребенка, у сына нет четкого направления, если у него нет карты, которая укажет направление, он будет бесцельно бродить и зачастую закончит не в самом лучшем месте. Это ответственность папы указать ему правильное направление и дать ему компас, чтобы он в итоге закончил путь в нужном месте.
0: Да, папа должен понимать, что он владеет ДНК жизни. Если вы отец, который ходит со Христом, пребывает в Слове, то вы обладаете этой ДНК, чтобы передать ее своим сыновьям, чтобы показать им, как жить. Мне нравится стихотворение, которое было написано генералом Дугласом МакАртуром. Я прочту его стих. «Господь, сотвори мне сына, который будет достаточно силен, чтобы знать, когда он слаб, и достаточно храбр, чтобы смотреть в лицо страхом, который будет гордым и несгибаемым в честном поражении, но смирен и кроток в победе. Сотвори мне сына, который будет стоять прямо и твердо за свои убеждения, сына, который будет знать тебя и который будет знать, что знать тебя – это основа всего знания. Я молюсь, веди его не легким и удобным путем, но под давлением трудностей и испытаний. Научи его, как встать во время бури, научи его состраданию к тем, кто ошибается. Сотвори мне сына, чье сердце будет чистым, чья цель будет высокой, сына,

0: Я жил не напрасно.
1: Я думаю, что иногда мужчин заставляет отступать отсутствие уверенности в своем собственном направлении. Они не уверены, что указывают верное направление. Ты даешь нам ясную картину того, как выглядит путь к мужественности. Что такое истинная библейская мужественность? Нам надо пройти это, чтобы увидеть, что недостаточно быть просто Божьим человеком. Но у Бога есть план для нас более высокий. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
2: Вы слушали передачу, подготовленную Транснаровым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!
3: You're listening to CJMR, The Voice of the City, a division of White Oaks Communications.